Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт.

0: Опа, слухали, он опять забегал. Котячий. Я не мог, бля. Овар, сокер, дядя.
1: Ну, тебя мы гекон.